охране ренатьони, Фрамингай пел капелла эфита, Ма интенсибил ал пердидо фроне, Ничея фиатун. И сильянио пейл приспа валор, Tu solgete, solgete a vittoria, alla